0: диагностические показатели.
1: Включаю да. 18:38.
2: Последняя запись завершена.
0: 400 метров.
3: 400 метров.